Во зуб зоб фестивалу ве варицах свишеша жинца актуальны пшиноск. На ванизажу вас пшепшо сойомы до Сарскего музея хове мишче. Допоминаме на вужескего фотографа Эриха Шута, його тверби межеша витпетка, теке ви нови устаянце обживуаш. Йо, а до нашого Сарскего тюженика нови цасник цоме, теке ищі з вами погледнуш.

Во зуб зоб фестивалу в Варицах свыше шажинца актуальный пшиноск. На ванизажу вас пшепшосуем до Сарского музея Ховемище. Допоминаме на вужеского фотографа Эриха Шута, его тверби межаша витпетка текове новый устаянца обживуаш. Йо, а до нашего Сарского тюженика новый цасник, соме теке ищи с вами поглядношь.